0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей